В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 25 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Шестую японскую ракету-носитель H-3 показали представителям средств массовой информации. Танкер под управлением японской компании, прошедший через Ормузский пролив, прибыл в Японию. США и Иран приблизились к возможному заключению мирного соглашения. А теперь обо всем более подробно. Основную часть ракеты-носителя H-3, запуск которой планируется в Японии в июне, в воскресенье показали представителям средств массовой информации. Подготовка к запуску 10 июня идет в сборочном здании Центра космических исследований Танегашима в префектуре Кагошима в юго-западной части Японии. Шестая ракета H-3 – это испытательный носитель нового типа 30, не использующего ускорителей, но оснащенного тремя жидкотопливными главными двигателями первой ступени, на один больше, чем прежние модели. Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства JAXA заявило, что это будет первая в стране попытка запуска большой жидкотопливной ракеты без ускорителей. Запуск восьмой ракеты H-3 в декабре прошлого года потерпел неудачу. В JAXA решили возобновить запуски после того, как была установлена причина сбоя и приняты меры по ее устранению. Менеджер проекта JAXA Арита Макото отметил, что запуск будет иметь критически важное значение для возвращения к работе после неудачи. Он добавил, что планка высока, но он хочет добиться успеха запуска, чтобы вернуть программу H-3 на верный путь. Танкер с грузом сырой нефти, прошедший через Ормузский пролив, в понедельник прибыл в Японию. Это первый танкер под управлением японской компании, который прошел по данному ключевому морскому пути после начала его фактической блокады. Судно «Идемицу Мару» под флагом Панамы управляется дочерней компанией крупного нефтяного трейдера «Идемицу Косан». Оно прибыло на объект префектуре Айчи в центральной Японии. По данным источников, на борту танкера находятся три японских члена экипажа. У них нет никаких проблем со здоровьем. Компания сообщила, что на борту танкера находится около 2 миллионов баррелей саудовской нефти, которая будет переработана в нефтепродукты. Танкер, принадлежащий дочерней компании японского нефтяного трейдера Eneos Holdings, прошел через пролив в мае и, как ожидается, прибудет в Японию в начале июня. Между Соединенными Штатами Америки и Ираном, по-видимому, продолжаются последние консультации с целью подписания меморандума о понимании по поводу мирного соглашения. В субботу президент США Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что он побеседовал по телефону с лидерами стран, участвующих в переговорах. В их число входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турция и выступающий посредником Пакистан. Средства массовой информации обеих сторон сообщают о содержании меморандума о понимании. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило, что документ содержит условия для окончания боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, а также временное снятие санкций с иранской сырой нефти и других предметов экспорта на время, пока ведутся переговоры. Агентство также сообщило, что 30 дней отводится на решение вопросов, связанных с американской морской блокадой Ормузского пролива. 60 дней предполагается отвести на параллельные переговоры по ядерному вопросу. Газета Wall Street Journal привела слова официальных представителей США и стран-посредников о том, что Трамп близок к принятию сделки и намерен дать Вашингтону и Тегерану 30 дней для достижения окончательного соглашения. По словам официальных лиц, при необходимости этот срок может быть продлен еще на месяц. Веб-сайт новостей Axios привел слова американского официального лица о том, что Вашингтон и Тегеран намерены подписать меморандум о понимании со сроком действия 60 дней. Это официальное лицо, как сообщается, рассказало о том, что на этот период Ормузский пролив предполагается открыть без взимания платы за проход. В обмен Соединенные Штаты снимут свою блокаду иранских морских портов и отменят действие некоторых санкций, чтобы позволить Ирану свободно продавать нефть.
Однако, как сообщило агентство ТАСНИМ, даже если меморандум будет подписан, Иран намерен продолжать контролировать Ормузский пролив. Разные СМИ по-разному сообщают о вопросе программы ядерного развития Ирана. Веб-сайт Axios сообщил, что в проекте меморандума отмечается, что Тегеран никогда не будет пытаться обзавестись ядерным оружием и будет вести переговоры о прекращении обогащения урана и о том, как следует поступить с его запасом высокообогащенного урана. Однако ТАСНИМ сообщила, что Иран не согласился ни на какие меры в отношении своей ядерной программы. По словам агентства, Иран также добивается освобождения своих замороженных активов. В результате крупномасштабного российского удара по Украине в Киеве и других местах погибли 4 человека. Президент Украины Владимир Зеленский осудил этот удар. Он заявил, что российские войска использовали свою новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Военно-воздушные силы Украины сообщили, что атака осуществлялась по утро воскресенья. По данным властей, в столице Киеве 2 человека погибли и еще 78 получили ранения. Также сообщается, что 2 человека погибли в Киевской области, окружающей столицу. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в здании министерства в Киеве, произошедшем поблизости взрывом, выбиты окна. Одна жительница рассказала NHK, что она схватила все, что смогла, и поспешила на станцию метро, которая используется в качестве убежища. Она добавила, что впервые пережила такую продолжительную и ужасную атаку. Зеленский опубликовал сообщение в социальных сетях. Он заявил, что Россия запустила «Орешник» по одному из городов в Киевской области примерно в 80 километрах южнее столицы. Утверждает, что это новейшее российское оружие сложно перехватить. Министерство обороны России в воскресенье объявило, что оно нанесло массированный удар с использованием различных видов оружия, включая ракетный комплекс «Орешник». По словам министерства, удар был нанесен в ответ на удары Украины по гражданским объектам на российской территории. Японский актер озвучивания Цуда Кэнджиро подал иск против оператора приложения для обмена видео TikTok с требованием удалить видеоролики, в которых, как он утверждает, без разрешения имитировался его голос с помощью генеративного искусственного интеллекта. Иск был подан в Токийский окружной суд в ноябре. В нем говорится, что в период с июля 2024 года до момента подачи иска на один из аккаунтов в TikTok было загружено не менее 188 видеороликов с озвучкой, имитирующей голос Цуда. Актер заявляет, что голос, сгенерированный искусственным интеллектом, можно принять за его собственный, что нарушает его право на публичное использование. Оператор приложения утверждает, что в озвучке использовался обычный мужской голос, а автор видеороликов четко указал на сайте, что они были сгенерированы путем обучения искусственного интеллекта голосу его друга. По словам оператора, этот голос нельзя спутать с голосом Цуда, так что его право на публичное использование не нарушено. Министерство юстиции Японии в апреле созвало экспертную группу для реагирования на рост числа случаев несанкционированного использования голосов, сгенерированных ИИ. Группа обсуждает, какие случаи могут подлежать гражданско-правовой ответственности за нарушение прав. Мы передавали новости.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: はい。日本でどんなことがしたいですか?雪が見たいです。北海道に行きたいです。北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: А теперь разберем каждую фразу.
1: Харусан спрашивает там.
3: Нихон не ванаремаштака?
0: Ты уже привыкла к Японии?
1: Там отвечает.
2: Ай!
0: Да.
1: Затем Харусан говорит.
3: Нихон де донна кото га штай деска?
0: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
1: Там отвечает.
2: Юки га митай дес.
0: Ну, я хочу посмотреть на снег. Хочу съездить на Хоккайдо.
1: Мия говорит.
2: Хоккайдо, ине.
0: Хоккайдо, отличная идея.
1: Там продолжает.
2: А то, томодачи ни айтай дес.
0: Еще я хочу увидеться с другом.
1: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
3: Оя?
0: Ой, ой.
1: Мия тоже заметила, что там изменилось.
2: Дайжобу?
0: Ты в порядке?
2: Каога акайо?
0: Ты покраснела.
1: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
0: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я хочу посмотреть на снег».
2: Юки га митай дес.
0: Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. Юки – это снег. Митай дес – хочу посмотреть. Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы хотите делать. Замените «мас» в «мас-форме» глагола на «тай».
1: «Мас-форма» глагола «смотреть» – «миру» – «мимас». Поэтому должно получиться «митай», правильно?
0: Да. Добавление связки «дес» в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. «Хочу съездить на Хоккайдо». «Хоккайдо ни икитай дес». И «Я хочу увидеться с другом». «Томодачи ни айтай дес». Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет «тай-форму».
1: То есть «я увижу снег» – «юки о мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег» – «юки га митай дес».
0: Правильно!
1: Попробуйте повторить фразы.
4: «Митай дес». «Юки га митай дес». Юки га митай дес.
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
2: Нихон де нани га штай деску ка?
5: Рамен га табетай деску.
0: Давайте разберем фразы.
2: Нихон де нани га штай деску ка?
1: Что вы хотите делать в Японии?
0: Нихон де означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное.

0: がしたいですか？ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
1: А теперь попробуйте сказать о других вещах, которые вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкакудзи в Киото. Название храма звучит так.
0: Кинкакудзи. Кинкакудзи.
1: Я поеду.
0: Икимас. Икимас.
1: Я поеду в Кинкакудзи.
0: Кинкакудзи ни икимас.
1: Попробуйте.
2: 金閣寺に行きたいです。金閣寺に行きたいです。
1: А теперь представьте, что в качестве сувенира хотите купить юкату, летнее кимоно. Юката это?
0: Юката. Юката.
1: Куплю.
0: 買います。買います。
1: Попробуйте.
2: Юката が買いたいです。浴衣が買いたいです。
1: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.
3: 大丈夫?
1: 大丈夫? Означает «ты в порядке?». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
0: «Дайзёбу деска?».
1: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке?», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
0: «Дайзёбу дес». «Дайзёбу дес».
4: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
5: «Дайзёбу?».
6: «Дайзёбу?».
7: «Дайзёбу?».
4: Послушайте и повторите.
0: 大丈夫?
1: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
8: 日本には慣れましたか?
9: はい。
8: 日本でどんなことがしたいですか?
9: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
10: 北海道、いいね。
9: あと、友達に会いたいです。
8: おや?
10: 大丈夫?顔が赤いよ。
8: ハルさんの知恵袋。
4: А теперь рубрика «Советы Харусан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Харусан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах. Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
1: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
4: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
1: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
4: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
1: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки. Так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
4: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 25 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Шестую японскую ракету-носитель H-3 показали представителям средств массовой информации. Танкер под управлением японской компании, прошедший через Ормузский пролив, прибыл в Японию. США и Иран приблизились к возможному заключению мирного соглашения. А теперь обо всем более подробно. Основную часть ракеты-носителя H-3, запуск которой планируется в Японии в июне, в воскресенье показали представителям средств массовой информации. Подготовка к запуску 10 июня идет в сборочном здании Центра космических исследований Танегашима в префектуре Кагошима в юго-западной части Японии. Шестая ракета H-3 – это испытательный носитель нового типа 30, не использующего ускорителей, но оснащенного тремя жидкотопливными главными двигателями первой ступени, на один больше, чем прежние модели. Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства JAXA заявило, что это будет первая в стране попытка запуска большой жидкотопливной ракеты без ускорителей. Запуск восьмой ракеты H-3 в декабре прошлого года потерпел неудачу. В JAXA решили возобновить запуски после того, как была установлена причина сбоя и приняты меры по ее устранению. Менеджер проекта JAXA Арита Макото отметил, что запуск будет иметь критически важное значение для возвращения к работе после неудачи. Он добавил, что планка высока, но он хочет добиться успеха запуска, чтобы вернуть программу H-3 на верный путь. Танкер с грузом сырой нефти, прошедший через Ормузский пролив, в понедельник прибыл в Японию. Это первый танкер под управлением японской компании, который прошел по данному ключевому морскому пути после начала его фактической блокады. Судно «Идемицу Мару» под флагом Панамы управляется дочерней компанией крупного нефтяного трейдера «Идемицу Косан». Оно прибыло на объект в префектуре Айчи в центральной Японии. По данным источников, на борту танкера находятся три японских члена экипажа. У них нет никаких проблем со здоровьем. Компания сообщила, что на борту танкера находится около 2 миллионов баррелей саудовской нефти, которая будет переработана в нефтепродукты. Танкер, принадлежащий дочерней компании японского нефтяного трейдера Eneos Holdings, прошел через пролив в мае и, как ожидается, прибудет в Японию в начале июня. Между Соединенными Штатами Америки и Ираном, по-видимому, продолжаются последние консультации с целью подписания меморандума о понимании по поводу мирного соглашения. В субботу президент США Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что он побеседовал по телефону с лидерами стран, участвующих в переговорах. В их число входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турция и выступающий посредником Пакистан. Средства массовой информации обеих сторон сообщают о содержании меморандума о понимании. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило, что документ содержит условия для окончания боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, а также временное снятие санкций с иранской сырой нефти и других предметов экспорта на время, пока ведутся переговоры. Агентство также сообщило, что 30 дней отводится на решение вопросов, связанных с американской морской блокадой Ормузского пролива. 60 дней предполагается отвести на параллельные переговоры по ядерному вопросу. Газета Wall Street Journal привела слова официальных представителей.

взимания платы за проход. В обмен Соединенные Штаты снимут свою блокаду иранских морских портов и отменят действие некоторых санкций, чтобы позволить Ирану свободно продавать нефть. Однако, как сообщило агентство ТАСНИМ, даже если меморандум будет подписан, Иран намерен продолжать контролировать Ормузский пролив. Разные СМИ по-разному сообщают о вопросе программы ядерного развития Ирана. Веб-сайт Axios сообщил, что в проекте меморандума отмечается, что Тегеран никогда не будет пытаться обзавестись ядерным оружием и будет вести переговоры о прекращении обогащения урана и о том, как следует поступить с его запасом высокообогащенного урана. Однако ТАСНИМ сообщила, что Иран не согласился ни на какие меры в отношении своей ядерной программы. По словам агентства, Иран также добивается освобождения своих замороженных активов. В результате крупномасштабного российского удара по Украине в Киеве и других местах погибли 4 человека. Президент Украины Владимир Зеленский осудил этот удар. Он заявил, что российские войска использовали свою новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Военно-воздушные силы Украины сообщили, что атака осуществлялась по утро воскресенья. По данным властей, в столице Киеве 2 человека погибли и еще 78 получили ранения. Также сообщается, что 2 человека погибли в Киевской области, окружающей столицу. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в здании министерства в Киеве, произошедшем поблизости взрывом, выбиты окна. Одна жительница рассказала NHK, что она схватила все, что смогла, и поспешила на станцию метро, которая используется в качестве убежища. Она добавила, что впервые пережила такую продолжительную и ужасную атаку. Зеленский опубликовал сообщение в социальных сетях. Он заявил, что Россия запустила «Орешник» по одному из городов в Киевской области примерно в 80 километрах южнее столицы. Утверждает, что это новейшее российское оружие сложно перехватить. Министерство обороны России в воскресенье объявило, что оно нанесло массированный удар с использованием различных видов оружия, включая ракетный комплекс «Орешник». По словам министерства, удар был нанесен в ответ на удары Украины по гражданским объектам на российской территории. Японский актер озвучивания Цуда Кэнджиро подал иск против оператора приложения для обмена видео TikTok с требованием удалить видеоролики, в которых, как он утверждает, без разрешения имитировался его голос с помощью генеративного искусственного интеллекта. Иск был подан в Токийский окружной суд в ноябре. В нем говорится, что в период с июля 2024 года до момента подачи иска на один из аккаунтов в TikTok было загружено не менее 188 видеороликов с озвучкой, имитирующей голос Цуда. Актер заявляет, что голос, сгенерированный искусственным интеллектом, можно принять за его собственный, что нарушает его право на публичное использование. Оператор приложения утверждает, что в озвучке использовался обычный мужской голос, а автор видеороликов четко указал на сайте, что они были сгенерированы путем обучения искусственного интеллекта голосу его друга. По словам оператора, этот голос нельзя спутать с голосом Цуда, так что его право на публичное использование не нарушено. Министерство юстиции Японии в апреле созвало экспертную группу для реагирования на рост числа случаев несанкционированного использования голосов, сгенерированных ИИ. Группа обсуждает, какие случаи могут подлежать гражданско-правовой ответственности за нарушение прав. Мы передавали новости.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка» у микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: Японには慣れましたか?
3: はい!
2: 日本でどんなことがしたいですか?

0: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
1: 北海道いいね。
0: あと友達に会いたいです。
2: おや、
1: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: А теперь разберем каждую фразу.
4: Харусан спрашивает там.
2: Нихоннива наремаштака?
3: Ты уже привыкла к Японии?
4: Там отвечает.
0: Хай!
3: Да.
4: Затем Харусан говорит.
2: Нихонде донна кото га штай деска?
3: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
4: Там отвечает.
0: Юки га митай дес.
3: Ну, я хочу посмотреть на снег.
0: Хоккайдо ни икитай дес.
3: Хочу съездить на Хоккайдо.
4: Мия говорит.
1: Хоккайдо, ии не.
3: Хоккайдо? Отличная идея.
4: Там продолжает.
0: А то, томодачи ни айтай дес.
3: Еще я хочу увидеться с другом.
4: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
2: Оя?
3: Ой, ой.
4: Мия тоже заметила, что там изменилось.
1: Дайджобу?
3: Ты в порядке?
1: Каога акайо?
3: Ты покраснела.
4: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
3: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока: я хочу посмотреть на снег.
0: Юки га митай дес.
3: Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. Юки – это снег. Митай дес – хочу посмотреть. Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы хотите делать. Замените мас в мас-форме глагола на тай.
4: Мас-форма глагола «смотреть» – миру. Мимас. Поэтому должно получиться «митай», правильно?
3: Да. Добавление связки «дес» в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. «Хочу съездить на Хоккайдо». «Хоккайдо ни икитай дес». И «я хочу увидеться с другом». «Томодачи ни айтай дес». Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет «тай-форму».
4: То есть «я увижу снег» – «юки-о-мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег» – «юки-га-митай-дес».
3: Правильно!
4: Попробуйте повторить фразы.
5: «Митай-дес». «Юки-га-митай-дес». Юки га митай дес.
3: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
0: Нихон де нани га штай дес ка?
6: Рамен га табетай дес.
3: Давайте разберем фразы.
0: Нихон де нани га штай дес ка?
4: Что вы хотите делать в Японии?
3: Нихон де означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово нани, что. Вместо нани можно также использовать донна кото, какие вещи, как это сделала Харусан в нашем диалоге. Штай – это тай форма симас – делать.
6: Рамен га табетай дес.
4: Хочу попробовать рамен.
3: Табетай – это тай-форма табемас – есть.
4: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
5: Нихон де нани га штай дес ка? Рамен га табетай дес. Рамен га табетай дес.
3: А теперь попробуйте сказать о других вещах, которые вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкакудзи в Киото. Название храма звучит так.
5: Кинкакудзи. Кинкакудзи.
3: Я поеду.
5: Икимас. Икимасу.
3: Я поеду в Кинкакудзи.
5: Кинкакудзи ни икимасу.
3: Попробуйте.
7: Кинкакудзи ни икитай дес. Кинкакудзи ни икитай дес.
3: А теперь представьте, что в качестве сувенира хотите купить юкату, летнее кимоно. Юката – это?
5: Юката. Юката.
3: Куплю.
5: Каймас. Каймас.
3: Попробуйте.
7: Юката га кайтай дес. Юката га кайтай дес.
3: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.
1: Дайжобу?
3: Дайжобу означает «ты в порядке». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
5: «Дайжобу деска?».
3: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
5: «Дайжобу десу». «Дайжобу десу».
4: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
8: «Дайжобу?»
9: «Дайжобу?»
10: «Дайжобу?»
4: Послушайте и повторите.
5: «Дайжобу?»
3: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
2: Нихон нива наремашта ка?
11: Хай!
2: Нихон де донна кото га штай дес ка?
11: Юки га митай дес. Хоккайдо ни икитай дес.
12: Хоккайдо? Ии не!
11: Ато... 友達に会いたいです。
2: おや？
1: 大丈夫？顔が赤いよ。
2: ハルさんの知恵袋。
4: А теперь рубрика «Советы Харусан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Харусан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах. Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
3: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
4: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
3: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
4: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
3: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки. Так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
4: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 25 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Шестую японскую ракету-носитель H-3 показали представителям средств массовой информации. Танкер под управлением японской компании, прошедший через Ормузский пролив, прибыл в Японию. США и Иран приблизились к возможному заключению мирного соглашения. А теперь обо всем более подробно. Основную часть ракеты-носителя H-3, запуск которой планируется в Японии в июне, в воскресенье показали представителям средств массовой информации. Подготовка к запуску 10 июня идет в сборочном здании Центра космических исследований Танегашима в префектуре Кагосима в юго-западной части Японии. Шестая ракета H-3 – это испытательный носитель нового типа 30, не использующего ускорителей, но оснащенного тремя жидкотопливными главными двигателями первой ступени, на один больше, чем прежние модели. Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства JAXA заявило, что это будет первая в стране попытка запуска большой жидкотопливной ракеты без ускорителей. Запуск восьмой ракеты H-3 в декабре прошлого года потерпел неудачу. В JAXA решили возобновить запуски после того, как была установлена причина сбоя и приняты меры по ее устранению. Менеджер проекта JAXA Арита Макото отметил, что запуск будет иметь критически важное значение для возвращения к работе после неудачи. Он добавил, что планка высока, но он хочет добиться успеха запуска, чтобы вернуть программу H-3 на верный путь. Танкер с грузом сырой нефти, прошедший через Ормузский пролив, в понедельник прибыл в Японию. Это первый танкер под управлением японской компании, который прошел по данному ключевому морскому пути после начала его фактической блокады. Судно «Идемицу Мару» под флагом Панамы управляется дочерней компанией крупного нефтяного трейдера «Идемицу Косан». Оно прибыло на объект префектуры Айчи в центральной Японии. По данным источников, на борту танкера находятся три японских члена экипажа. У них нет никаких проблем со здоровьем. Компания сообщила, что на борту танкера находится около 2 миллионов баррелей саудовской нефти, которая будет переработана в нефтепродукты. Танкер, принадлежащий дочерней компании японского нефтяного трейдера Eneos Holdings, прошел через пролив в мае и, как ожидается, прибудет в Японию в начале июня. Между Соединенными Штатами Америки и Ираном, по-видимому, продолжаются последние консультации с целью подписания меморандума о понимании по поводу мирного соглашения. В субботу президент США Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что он побеседовал по телефону с лидерами стран, участвующих в переговорах. В их число входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турция и выступающий посредником Пакистан. Средства массовой информации обеих сторон сообщают о содержании меморандума о понимании. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило, что документ содержит условия для окончания боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, а также временное снятие санкций с иранской сырой нефти и других предметов экспорта на время, пока ведутся переговоры. Агентство также сообщило, что 30 дней отводится на решение вопросов, связанных с американской морской блокадой Ормузского пролива. 60 дней предполагается отвести на параллельные переговоры по ядерному вопросу. Газета Wall Street Journal привела слова официальных представителей США и стран-посредников о том, что Трамп близок к принятию сделки и намерен дать Вашингтону и Тегерану 30 дней для достижения окончательного соглашения. По словам официальных лиц, при необходимости этот срок может быть продлен еще на месяц. Веб-сайт новостей Axios привел слова американского официального лица о том, что Вашингтон и Тегеран намерены подписать меморандум о понимании со сроком действия 60 дней. Это официальное лицо, как сообщается, рассказало о том, что на этот период Ормузский пролив предполагается открыть без взимания платы за проход. В обмен Соединенные Штаты снимут свою блокаду иранских морских портов и отменят действие некоторых санкций, чтобы позволить Ирану свободно продавать нефть.
Однако, как сообщило агентство ТАСНИМ, даже если меморандум будет подписан, Иран намерен продолжать контролировать Ормузский пролив. Разные СМИ по-разному сообщают о вопросе программы ядерного развития Ирана. Веб-сайт Axios сообщил, что в проекте меморандума отмечается, что Тегеран никогда не будет пытаться обзавестись ядерным оружием и будет вести переговоры о прекращении обогащения урана и о том, как следует поступить с его запасом высокообогащенного урана. Однако ТАСНИМ сообщила, что Иран не согласился ни на какие меры в отношении своей ядерной программы. По словам агентства, Иран также добивается освобождения своих замороженных активов. В результате крупномасштабного российского удара по Украине в Киеве и других местах погибли 4 человека. Президент Украины Владимир Зеленский осудил этот удар. Он заявил, что российские войска использовали свою новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Военно-воздушные силы Украины сообщили, что атака осуществлялась по утро воскресенья. По данным властей, в столице Киеве 2 человека погибли и еще 78 получили ранения. Также сообщается, что 2 человека погибли в Киевской области, окружающей столицу. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в здании министерства в Киеве, произошедшем поблизости взрывом, выбиты окна. Одна жительница рассказала NHK, что она схватила все, что смогла, и поспешила на станцию метро, которая используется в качестве убежища. Она добавила, что впервые пережила такую продолжительную и ужасную атаку.

атаку. Зеленский опубликовал сообщение в социальных сетях. Он заявил, что Россия запустила «Орешник» по одному из городов в Киевской области примерно в 80 километрах южнее столицы. Утверждает, что это новейшее российское оружие сложно перехватить. Министерство обороны России в воскресенье объявило, что оно нанесло массированный удар с использованием различных видов оружия, включая ракетный комплекс «Орешник». По словам министерства, удар был нанесен в ответ на удары Украины по гражданским объектам на российской территории. Японский актер озвучивания Цуда Кэнджиро подал иск против оператора приложения для обмена видео TikTok с требованием удалить видеоролики, в которых, как он утверждает, без разрешения имитировался его голос с помощью генеративного искусственного интеллекта. Иск был подан в Токийский окружной суд в ноябре. В нем говорится, что в период с июля 2024 года до момента подачи иска на один из аккаунтов в TikTok было загружено не менее 188 видеороликов с озвучкой, имитирующей голос Цуда. Актер заявляет, что голос, сгенерированный искусственным интеллектом, можно принять за его собственный, что нарушает его право на публичное использование. Оператор приложения утверждает, что в озвучке использовался обычный мужской голос, а автор видеороликов четко указал на сайте, что они были сгенерированы путем обучения искусственного интеллекта голосу его друга. По словам оператора, этот голос нельзя спутать с голосом Цуда, так что его право на публичное использование не нарушено. Министерство юстиции Японии в апреле созвало экспертную группу для реагирования на рост числа случаев несанкционированного использования голосов, сгенерированных ИИ. Группа обсуждает, какие случаи могут подлежать гражданско-правовой ответственности за нарушение прав. Мы передавали новости.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: Нихон ни ва наремашта ка?
3: Хай!
2: Нихон де донна кото га штай дес ка?
3: Юки га митай дес. Хоккайдо ни икитай дес.
2: Хоккайдо? いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: А теперь разберем каждую фразу.
1: Харусан спрашивает там.
2: 日本には慣れましたか？
0: Ты уже привыкла к Японии?
1: Там отвечает.
3: はい。
0: Да.
1: Затем Харусан говорит.
0: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
1: Там отвечает.
0: Я хочу посмотреть на снег.
3: Хоккайдо ни икитай дес.
0: Хочу съездить на Хоккайдо.
1: Мия говорит.
2: Хоккайдо? Ине.
0: Хоккайдо? Отличная идея.
1: Там продолжает.
3: А то... 友達に会いたいです。
0: Еще я хочу увидеться с другом.
1: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
2: Оя?
0: Ой, ой.
1: Мия тоже заметила, что там изменилось.
4: Дайджобу?
0: Ты в порядке?
4: Као га акайо?
0: Ты покраснела.
1: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
0: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я хочу посмотреть на снег».
3: Юки га митай дес.
0: Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. Юки – это снег. Митай дес – «Хочу посмотреть».

0: Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы хотите делать. Замените «мас» в «мас-форме» глагола на «тай».
1: «Мас-форма» глагола «смотреть» – «миру» – «мимас». Поэтому должно получиться «митай», правильно?
0: Да. Добавление связки «дес» в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. «Хочу съездить на Хоккайдо». Хоккайдо ни икитай дес. И я хочу увидеться с другом. Томодачи ни айтай дес. Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет «тай» форму.
1: То есть «я увижу снег» – «юки о мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег». Юки га митай дес.
0: Правильно.
1: Попробуйте повторить фразы.
2: Митай дес. Юки га митай дес. Юки га митай дес.
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
3: 日本で何がしたいですか?ラーメンが食べたいです。Давайте
0: разберем фразы.
2: 日本で何がしたいですか?
1: Что вы хотите делать в Японии?
0: Нихонде означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово нани. Что? Вместо нани можно также использовать доннакото. Какие вещи, как это сделала Хару-сан в нашем диалоге? Считай, это тай форма симас – делать.
1: Хочу попробовать рамен.
0: Табетай – это тай форма табемас – есть.
1: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
2: Нихонде нани га штай десу ка? Рамен га табетай десу.
0: А теперь попробуйте сказать о других вещах, которые вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкакудзи в Киото. Название храма звучит так.
2: Кинкакудзи. Кинкакудзи.
0: Я поеду.
2: Икимасу. Икимас.
0: Я поеду в Кинкакудзи.
2: Кинкакудзи ни икимас.
0: Попробуйте.
2: Кинкакудзи ни икитай дес. Кинкакудзи ни икитай дес.
0: А теперь представьте, что в качестве сувенира хотите купить юкату, летнее кимоно. Юката это?
2: Юката. Юката.
0: Куплю.
2: Каймас. Каймас.
0: Попробуйте.
2: Юката га кайтай дес. Юката га кайтай дес.
0: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.
2: Дайжобу?
0: «Дайобу» означает «ты в порядке». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
2: «Дайобу деска?».
0: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
2: «Дайобу дес». «Дайобу дес».
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
4: «Дайобу?».
5: Дайжобу?
6: Дайжобу?
1: Послушайте и повторите.
2: Дайжобу?
0: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
7: Нихон ни ва наремашта ка?
8: Хай!
7: Нихон де донна кото га штай деска?
8: Это...

0: самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
1: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
0: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
1: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
0: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки, так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.